0: Siempre a 40 quetzales, únicamente en Little Caesars.
1: Pizza, pizza.
2: Tú tienes el poder y este éxito musical te lo recuerda.
3: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,

0: tienes el poder. Y este éxito musical te lo recuerda.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,